0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Личная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Мощные звуки взрывов и раскатистые детонации, встревожившие жителей северных районов страны вечером и ночью 27 августа, были вызваны плановой операцией сил безопасности на сопредельной территории. По имеющейся информации, инженерные подразделения армии обороны Израиля осуществили направленный подрыв крупного подземного туннеля на юге Ливана. Ликвидированный объект подземной инфраструктуры использовал

ведется силами, подконтрольными руководству Исламской Республики, для скрытых перемещений и создания плацдармов. Сильный акустический эффект от контролируемого взрыва прокатился по всей Галилее. При этом военные заверяют, что ситуация находится под полным контролем и непосредственной угрозы для гражданского населения нет. Тревожные сообщения поступают из зоны масштабного стихийного бедствия на границе Непала и Тибета, где, напомню, вчера, 26 августа, сход мощных силевых потоков унес жизни свыше 160 человек. Среди сотен пропавших без вести иностранных туристов числится и один гражданин Израиля, 60-летний мужчина, следовавший в составе организованной группы из Тибета. Связь с этой группой полностью оборвалась. Министерство иностранных дел Израиля и посольство в Катманду непрерывно отслеживает ситуацию и координирует поисковые усилия с местными спасателями. Параллельно же израильское внешнеполитическое ведомство выпустило экстренное предупреждение, призвав находящихся в регионе израильских граждан немедленно покинуть опасные участки и воздержаться от поездок в пострадавшие районы. По данным же Совета по туризму Непала, без вести пропали 384 туриста, 291 иностранец из Индии, США, Великобритании, Малайзии, Южной Кореи, Австралии, Нидерландов и ЮАР. Личности и гражданство еще 111 человек пока не установлены. Настоящая спасательная операция завершилась опасная навигационная ошибка израильского гражданина в Иудее и Самарии. Бойцы МАГАФ оперативно вызвали жителя Холона, который сбился с правильного маршрута и случайно заехал вглубь зоны А. Оказавшись в опасном секторе, водитель экстренно связался с дежурной частью по номеру 100. Правоохранители непрерывно удерживали мужчину на линии, координируя его действия и параллельно направляя спецгруппы для прочесывания местности. Патрульные быстро обнаружили автомобиль, установили физические контакты и удостоверились, что гражданин не пострадал, после чего благополучно эвакуировали его в безопасное место. Полиция Израиля снова напоминает, нахождение израильских граждан на территории категории А категорически запрещено законом и представляет прямую угрозу для вашей жизни. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодой женщины в городе Хадера. Ее без признаков жизни обнаружили в одной из городских квартир. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи Маген Давид Адом после проведения неотложного осмотра уже ничем не смогла ей помочь. Район происшествия оперативно оцепили сотрудники полиции и криминалисты, которые приступили к сбору вещественных доказательств, опросу соседей и детальному выяснению причин случившегося. На данный момент на утро 27 августа отрабатываются различные версии инцидента, а представители следствия обещают обнародовать новые подробности по мере продвижения проверочных мероприятий. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 27 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле проживает около миллиона выходцев из стран бывшего СССР. Это примерно 15% населения страны. Русский язык стал одним из самых распространенных разговорных языков после иврита и арабского. В 1990-е годы Израиль принял крупнейшую волну репатриации в своей истории. Среди новых граждан были десятки тысяч инженеров, врачей, ученых, музыкантов. Эта алия существенно усилила израильскую науку, медицину и технологический сектор. Русский закрепился в медиа. Газета «Вести» на протяжении десятилетий остается крупнейшим русскоязычным изданием. Работают новостные порталы, радиопрограммы, культурные проекты. В театральной сфере заметную роль играет театр «Гешер», созданный репатриантами и ставший частью израильского культурного пространства. Во многих больницах и муниципалитетах информация доступна на русском языке. Это уже не язык адаптации, а полноценный инструмент общественной коммуникации. И есть еще одна важная перемена. Если в первые годы многие старались быстрее раствориться и говорили на русском тише, то сегодня ситуация изменилась. Новые волны репатриации последних лет, а также взросление второго поколения изменили отношение к корням. Русский язык все чаще звучит

0: открыто, без стеснения. Появилось ощущение культурной уверенности. Русские в Израиле – это не временный пласт. Это одна из устойчивых составляющих современного израильского общества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Мощные звуки взрывов и раскатистые детонации, встревожившие жителей северных районов страны вечером и ночью 27 августа, были вызваны плановой операцией сил безопасности на сопредельной территории. По имеющейся информации, инженерные подразделения армии обороны Израиля осуществили направленный подрыв крупного подземного туннеля на юге Ливана. Ликвидированный объект подземной инфраструктуры использовался силами, подконтрольными руководству Исламской Республики, для скрытых перемещений и создания плацдармов. Сильный акустический эффект от контролируемого взрыва прокатился по всей Галилее. При этом военные заверяют, что ситуация находится под полным контролем и непосредственной угрозы для гражданского населения нет. Тревожные сообщения поступают из зоны масштабного стихийного бедствия на границе Непала и Тибета, где, напомню, вчера

26 августа сход мощных силевых потоков унес жизни свыше 160 человек. Среди сотен пропавших без вести иностранных туристов числится и один гражданин Израиля, 60-летний мужчина, следовавший в составе организованной группы из Тибета. Связь с этой группой полностью оборвалась. Министерство иностранных дел Израиля и посольство в Катманду непрерывно отслеживает ситуацию и координирует поисковые усилия с местными спасателями. Параллельно же израильское внешнеполитическое ведомство выпустило экстренное предупреждение, призвав находящихся в регионе израильских граждан немедленно покинуть опасные участки и воздержаться от поездок в пострадавшие районы. По данным же Совета по туризму Непала, без вести пропали 384 туриста, 291 иностранец из Индии, США, Великобритании, Малайзии, Южной Кореи, Австралии, Нидерландов и ЮАР. Личности и гражданство еще 111 человек пока не установлены. Настоящая спасательная операция завершилась опасная навигационная ошибка израильского гражданина в Иудее и Самарии. Бойцы МАГАФ оперативно вызвали жителя Холона, который сбился с правильного маршрута и случайно заехал вглубь зоны А. Оказавшись в опасном секторе, водитель экстренно связался с дежурной частью по номеру 100. Правоохранители непрерывно удерживали мужчину на линии, координируя его действия и параллельно направляя спецгруппы для прочесывания местности. Патрульные быстро обнаружили автомобиль, установили физический контакт и удостоверились, что гражданин не пострадал, после чего благополучно эвакуировали его в безопасное место. Полиция Израиля снова напоминает, нахождение израильских граждан на территории категории А категорически запрещено законом и представляет прямую угрозу для вашей жизни. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодой женщины в городе Хадера. Ее без признаков жизни обнаружили в одной из городских квартир. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи Маген Давид Адом после проведения неотложного осмотра уже ничем не смогла ей помочь. Район происшествия оперативно оцепили сотрудники полиции и криминалисты, которые приступили к сбору вещественных доказательств, опросу соседей и детальному выяснению причин случившегося. На данный момент на утро 27 августа отрабатываются различные версии инцидента, а представители следствия обещают обнародовать новые подробности по мере продвижения проверочных мероприятий. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 27 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: «Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей!»
1: «Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит».
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок.
1: Пикуд ха-Оорав, командование тыла Цааля, отвечает за гражданскую защиту внутри страны. Его создали в феврале 1992 года после войны в Персидском заливе, когда стало ясно, что обстрелы по тылу требуют отдельной структуры. Главная задача Пикуд ха-Оорав – спасать жизни в тылу. Командование планирует, как страна должна быть готова к ракетным обстрелам, землетрясениям, крупным пожарам и другим чрезвычайным ситуациям. В обычные дни это выглядит довольно бюрократично. Проверки убежищ, инструкции для муниципалитетов, совместные учения с полицией, пожарными, службой скорой помощи и больницами. Но именно благодаря этой рутине в момент кризиса система работает быстрее. Одна из самых заметных функций Пикуд ха-Оорав – оповещение населения. Сирены, пуш-уведомления в приложении, СМС и карты времени до укрытия по районам – все это координируется через командование тыла. Там же формулируют и обновляют инструкции. Когда можно работать, какие мероприятия отменяются, в какие зоны запрещен въезд и где обязательно находиться рядом с убежищем. В крупных инцидентах Пикуд ха-Оорав отвечает за поисково-спасательные работы в разрушенных зданиях, за развертывание полевых пунктов помощи и за координацию с местными властями. Во время пожаров, наводнений или техногенных аварий эта структура также играет ключевую роль. Есть и образовательная часть. Учения в школах, дни готовности, разъяснительные кампании. Многие из

0: тренингов, где детям рассказывают, что делать при сирене, приходят именно сверху, от пикудоров. ПВО, ВВС, пограничники, естественно, защищают страну снаружи. Но в тот момент, когда звучит сирена и люди бегут в убежище, именно пикудоров отвечает за то, чтобы у каждого был понятный ответ на простой вопрос. Что делать прямо сейчас, чтобы спасти себя и близких?
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Масштабную ликвидацию военной инфраструктуры на юге Ливана провели бойцы бригады Голани под командованием 36-й дивизии. В ходе активных действий в полосе безопасности израильские силы уничтожили свыше 400 стратегических объектов противника. На месте были обнаружены и обезврежены крупные арсеналы вооружения. В командовании армии обороны Израиля подчеркивают решимость предотвратить любые враждебные вылазки со стороны сил, подконтрольных руководству Исламской Республики, продолжая планомерную нейтрализацию угроз параллельно с соблюдением действующего соглашения о прекращении огня. Серьезный удар по американской разведывательной инфраструктуре на Ближнем Востоке зафиксирован после масштабной серии прошлых атак США с применением ракет и беспилотников. По информации телеканала NBC News со ссылкой на осведомленные источники, причиненный ущерб оценивается как беспрецедентный и превосходит любые потери, с которыми спецслужбы США сталкивались ранее. В результате прямых попаданий разрушены здания и выведены из строя уникальные комплексы для сбора разведданных, находившиеся в распоряжении ЦРУ и других профильных ведомств. Часть пострадавших объектов американской стороны расположена на территории Ирака. Эксперты подчеркивают, что восстановление разрушенных центров и полная замена высокотехнологической аппаратуры наблюдения потребует длительного времени и колоссальных бюджетных расходов, исчисляемых миллиардами долларов, сообщает NBC News. Серьезный инцидент

в сфере кибербезопасности зафиксирован в предвыборном штабе оппозиционной партии «Яшар», возглавляемой Гади Айзенкота. Специалисты частной охранной фирмы выявили опасное шпионское программное обеспечение на мобильных устройствах двух высокопоставленных руководителей компании. Внедренный софт позволял вести скрытое прослушивание телефонных переговоров и перехватывать закрытые стратегические материалы. Вредоносный код удалось своевременно обнаружить благодаря жесткому протоколу безопасности и обязательному ежедневному сканированию оборудования ключевых сотрудников. В то же время комплексная техническая проверка подтвердила, что личные цифровые устройства самого Айзенкота скомпрометированы не были и находятся под надежной защитой. Окружной суд Нофа-Галиле рассматривает дело против 43-летнего мужчины, напавшего на своего 7-летнего племянника. Инцидент произошел накануне во время семейного конфликта. Обвиняемый вывел мальчика во двор, нанес ему серию повреждений, когда пострадавший уже лежал на земле, а затем поднял его и выбросил в мусорный бак. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Полиция Северного округа оперативно задержала обидчика. Прокуратура настаивает на содержании обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства. На сегодняшний день, 27 августа, четверг, по решению суда, публикация любых личных данных нападавшего и пострадавшего, а также название населенного пункта, где произошел инцидент, строго запрещены. Напомню, что редчайшая для конца лета погодная аномалия ожидается в Израиле уже в предстоящие выходные. Метеорологическая служба предупреждает о резком сломе синоптической ситуации. Начиная с субботнего вечера и в ночь на воскресенье 30 августа прибрежные районы страны накроют мощные ливни с грозами и градом. В полосе от северного побережья до Гуждана всего за несколько часов может выпасть от 20 до 30 миллиметров осадков, что грозит побить абсолютный исторический рекорд для августа. Муниципальные службы приведены в состояние повышенной готовности из-за серьезных опасений перед локальными наводнениями и затоплениями городской инфраструктуры. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 27 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Mission of the Groove.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Многие израильские кварталы 60-х-70-х годов кажутся сегодня серыми и однообразными. Бетонные фасады, простые линии, минимум украшений. Но эти дома невозможно оценивать вне контекста времени. В первые десятилетия существования государства население выросло в несколько раз. После временных лагерей для репатриантов стране нужно было быстро обеспечить постоянным жильем сотни тысяч семей, выходцев из Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Приоритет был один – скорость и доступность. Архитектура того периода следовала принципам модернизма. Функциональность, простота, отказ от декора – это был сознательный выбор. Дом должен был быть практичным и одинаковым для всех. Идея равенства проявлялась даже в фасадах. Многие такие районы строились в городах развития и на периферии.

0: Со временем они стали не только жилыми кварталами, но и пространством социальной истории с ее успехами, напряжениями и разрывами. Сегодня часть этих домов обновляют или сносят. На их месте появляются современные комплексы. Но прежние кварталы остаются частью городской ткани и коллективной памяти. Это не архитектура для открытки. Это архитектура демографического рывка. Бетон тех лет не про красоту. Он про скорость, выживание и строительство государства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Масштабную ликвидацию военной инфраструктуры на юге Ливана провели бойцы бригады Голани под командованием 36-й дивизии. В ходе активных действий в полосе безопасности израильские силы уничтожили свыше 400 стратегических объектов противника. На месте были обнаружены и обезврежены крупные арсеналы вооружения. В командовании армии обороны Израиля подчеркивают решимость предотвратить любые враждебные вылазки со стороны сил, подконтрольных руководству Исламской Республики, продолжая планомерную нейтрализацию угроз параллельно с соблюдением действующего соглашения о прекращении огня. Серьезный удар по американской разведывательной инфраструктуре на Ближнем Востоке зафиксирован после масштабной серии прошлых атак США с применением ракет и беспилотников. По информации телеканала NBC News со ссылкой на осведомленные источники, причиненный ущерб оценивается как беспрецедентный и превосходит любые потери, с которыми спецслужбы США сталкивались ранее. В результате прямых попаданий разрушены здания и выведены из строя уникальные комплексы для сбора разведданных, находившиеся в распоряжении ЦРУ и других профильных ведомств. Часть пострадавших объектов американской стороны расположена на территории Ирака. Эксперты подчеркивают, что восстановление разрушенных центров и полная замена высокотехнологической аппаратуры наблюдения потребует длительного времени и колоссальных бюджетных расходов, исчисляемых миллиардами долларов, сообщает NBC News. Серьезный инцидент в сфере кибербезопасности зафиксирован в предвыборном штабе оппозиционной партии «Яшар», возглавляемой Гади Айзенкотом. Специалисты частной охранной фирмы выявили опасное шпионское программное обеспечение на мобильных устройствах двух высокопоставленных руководителей компании. Внедренный софт позволял вести скрытое прослушивание телефонных переговоров и перехватывать закрытые стратегические материалы. Вредоносный код удалось своевременно обнаружить благодаря жесткому протоколу безопасности и обязательному ежедневному сканированию оборудования ключевых

сотрудников. В то же время комплексная техническая проверка подтвердила, что личные цифровые устройства самого Эйзенкота скомпрометированы не были и находятся под надежной защитой. Окружной суд Нофа-Галиле рассматривает дело против 43-летнего мужчины, напавшего на своего 7-летнего племянника. Инцидент произошел накануне во время семейного конфликта. Обвиняемый вывел мальчика во двор, нанес ему серию повреждений, когда пострадавший уже лежал на земле, а затем поднял его и выбросил в мусорный бак. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Полиция Северного округа оперативно задержала обидчика. Прокуратура настаивает на содержании обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства. На сегодняшний день, 27 августа, четверг, по решению суда, публикация любых личных данных нападавшего и пострадавшего, а также название населенного пункта, где произошел инцидент, строго запрещены. Напомню, что редчайшая для конца лета погодная аномалия ожидается в Израиле уже в предстоящие выходные. Метеорологическая служба предупреждает о резком сломе синоптической ситуации. Начиная с субботнего вечера и в ночь на воскресенье 30 августа прибрежные районы страны накроют мощные ливни с грозами и градом. В полосе от северного побережья до Гуждана всего за несколько часов может выпасть от 20 до 30 миллиметров осадков, что грозит побить абсолютный исторический рекорд для августа. Муниципальные службы приведены в состояние повышенной готовности из-за серьезных опасений перед локальными наводнениями и затоплениями городской инфраструктуры. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 27 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: простая. Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боев. Мансур Аббас. Политик, представитель арабского сектора Израиля. Родился 7 апреля 1974 года в арабском городе Маар в Галилее. Окончил еврейский университет в Иерусалиме, где изучал стоматологию. Позднее получил степень магистра политических наук. Параллельно с профессиональной деятельностью был активен в общественной и религиозной жизни. Аббас является членом исламского движения в Израиле, его южного крыла. Политическая деятельность его связана с партией РААМ, Объединенный арабский список. В 2019 году он впервые был избран в Кнессет. В 2021 году Мансур Аббас возглавил РААМ и стал первым в истории Израиля лидером арабской партии, которая вошла в правящую коалицию. Партия поддержала правительство, сформированное Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. В рамках коалиционных соглашений были утверждены государственные программы многолетнего финансирования, направленные на развитие арабских населенных пунктов, включая инвестиции в инфраструктуру, жилье и борьбу с преступностью. После выборов 2022 года партия РААМ перешла в оппозицию. Мансур Аббас продолжает возглавлять партию и остается заметной фигурой в израильской политике. Мансур Аббас женат, у него 5 детей, семья проживает в Мааре. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Дисциплинарный инцидент в ЦАЛе потребовал прямого вмешательства руководства оборонного ведомства страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о готовности лично урегулировать скандал в бригаде Гевати, где трое военнослужащих из числа учащихся ЕШИВ отказались сесть в одну машину с женщиной-парамедиком, объяснив свой поступок указанием раввинов. По итогам армейского разбирательства бойцы были приговорены к 21 дню гаупвахты, а командование начало рассматривать вопрос об их полном отстранении от боевых должностей. Глава Минобороны пообещал детально разобраться в ситуации и скорректировать существующие служебные регламенты. Смена внешнеполитических акцентов Вашингтона ознаменовалась временным отказом от проведения новых наступательных ударов по иранской территории. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе дипломатических контактов с зарубежными коллегами дал понять, что Белый дом пока что переключает внимание на масштабное экономическое давление и скорейшее восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив. При этом американская сторона подчеркивает, силовой сценарий не снимается с повестки в случае, если руководство Исламской Республики инициирует новые боевые действия. Корректировка стратегии совпала и введением жесткого пакета санкций против Тегерана на фоне продолжающихся угроз перекрыть стратегическую морскую артерию. Сегодня, 27 августа, стали известны новые подробности срочного отъезда Яира Нетаньяху, сына Бенямина Нетаньяху, из США и возвращения его в Израиль. Напомню, что по официальной версии отъезд был продиктован непосредственно угрозой его жизни. Согласно информации телеканала News Max, израильские спецслужбы раскрыли масштабную операцию по слежке за сыном главы правительства. В декабре прошлого года в районе его резиденции в Майами была зафиксирована оперативная группа, за активностью которой стояла иранская сторона. Участники ячейки вели непрерывный сбор данных и организовали скрытые наблюдательные посты вокруг места проживания Нетаньяху-младшего во Флориде. После оценки возросших рисков безопасности было принято решение об экстренной эвакуации, после чего он незамедлительно покинул американскую территорию. Знаменитый символ Хайфы, правительственный небоскреб имени Ицхака Рабина, известный среди жителей как «Кукуруза» и «Башня Парус», будет полностью восстановлен после прошлогоднего удара со стороны Исламской Республики. Кабинет министров утвердил ускоренный план реконструкции комплекса в Нижнем городе по специальному регламенту. Высотное здание получило серьезный внутренний и

Фасадные повреждения от взрывной волны, после чего объект был признан аварийным, а ключевые министерства и ведомства были вынуждены временно распределить прием граждан по другим локациям. Утвержденная государственная программа предусматривает капитальное обновление конструкции, модернизацию инфраструктуры и поэтапное возвращение всех государственных служб в главный административный центр Северной столицы. Необычный и крайне опасный способ обучения вождению пресекли дорожные полицейские округа Иудея и Самария на 60-й трассе. В рамках целевой операции патрульные остановили для проверки подозрительный автомобиль. За рулем машины находился 15-летний подросток, не имеющий водительских прав в силу возраста. Рядом с ним на переднем сиденье был его 30-летний родственник, который объяснил правоохранителям, что добровольно доверил ему управление ради частного урока вождения. Полиция расценила этот инцидент как грубейшую угрозу безопасности участников движения. По итогам выездного слушания автомобиль был опечатан и отправлен на штрафстоянку на 30 дней. Взрослый же пассажир лишен водительского удостоверения, а против обоих нарушителей начаты юридические процедуры. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 27 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израильская медицина – это не только врачи, но и технологии, которые уже сегодня спасают жизни. Согласно Israel Innovation Authority, в стране больше 1600 компаний в сфере медтехнологий. Они создают решения в областях цифровой диагностики, роботики, телемедицины и нейрореабилитации. Компания Zebra Medical Vision обучила искусственный интеллект распознавать патологии на рентген-снимках за секунды. Insightec использует ультразвук, чтобы лечить тремор без операции. А EarlySense следит за дыханием и сердцем пациента без единого провода, прямо через матрас. В 2025-м Минздрав начал пилотные программы по внедрению ИИ-диагностики в крупных клиниках, а университетские стартап-инкубаторы разрабатывают системы, помогающие людям после инсультов восстанавливать движение. Израиль не фантазирует о медицине будущего. Он строит ее здесь и сейчас. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Дисциплинарный инцидент в ЦАЛе потребовал прямого вмешательства руководства оборонного ведомства страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о готовности лично урегулировать скандал в бригаде Гевати, где трое военнослужащих из числа учащихся ешив отказались сесть в одну машину с женщиной-парамедиком, объяснив свой поступок указанием раввинов. По итогам армейского разбирательства бойцы были приговорены к 21 дню гаупвахты, а командование начало рассматривать вопрос об их полном отстранении от боевых должностей. Глава Минобороны пообещал детально разобраться в ситуации и скорректировать существующие служебные регламенты. Смена внешнеполитических акцентов Вашингтона ознаменовалась временным отказом от проведения новых наступательных ударов по иранской территории. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе дипломатических контактов с зарубежными коллегами дал понять, что Белый дом пока что переключает внимание на масштабное экономическое давление и скорейшее восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив. При этом американская сторона подчеркивает, силовой сценарий не снимается с повестки в случае, если руководство Исламской Республики инициирует новые боевые действия. Корректировка стратегии совпала и введением жесткого пакета санкций против Тегерана на фоне продолжающихся угроз перекрыть стратегическую морскую артерию. Сегодня, 27 августа, стали известны новые подробности срочного отъезда Яира Нетаньяху, сына Бенямина Нетаньяху, из США и возвращения его в Израиль. Напомню, что по официальной версии отъезд был продиктован непосредственно угрозой его жизни. Согласно информации телеканала Newsmax, израильские спецслужбы раскрыли масштабную операцию по слежке за сыном главы правительства. В декабре прошлого года в районе его резиденции в Майами была зафиксирована оперативная группа, за активностью которой стояла иранская сторона. Участники ячейки вели непрерывный сбор данных и организовали скрытые наблюдательные посты вокруг места проживания Нетаньяху-младшего во Флориде. После оценки возросших рисков безопасности было принято решение об экстренной эвакуации, после чего он незамедлительно покинул американскую территорию. Знаменитый символ Хайфы, правительственный небоскреб имени Ицхака Рабина, известный среди жителей как «Кукуруза» и «Башня Парус», будет полностью восстановлен после прошлогоднего удара со стороны Исламской Республики. Кабинет министров утвердил ускоренный план реконструкции комплекса в Нижнем городе по специальному регламенту. Высотное здание получило серьезные внутренние и фасадные повреждения от взрывной волны, после чего объект был признан аварийным, а ключевые места министерства и ведомства были вынуждены временно распределить прием граждан по другим локациям. Утвержденная государственная программа предусматривает капитальное обновление конструкции, модернизацию инфраструктуры и поэтапное возвращение всех государственных служб в главный административный центр северной столицы. Необычный и крайне опасный способ обучения вождению пресекли дорожные полицейские округа Иудея-Самария на 60-й трассе.

В рамках целевой операции патрульные остановили для проверки подозрительный автомобиль. За рулем машины находился 15-летний подросток, не имеющий водительских прав в силу возраста. Рядом с ним на переднем сиденье был его 30-летний родственник, который объяснил правоохранителям, что добровольно доверил ему управление ради частного урока вождения. Полиция расценила этот инцидент как грубейшую угрозу безопасности участников движения. По итогам выездного слушания автомобиль был опечатан и отправлен на штрафстоянку на 30 дней. Взрослый же пассажир лишен водительского удостоверения, а против обоих нарушителей начаты юридические процедуры. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 27 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Бейт-Шеарим – один из важнейших археологических памятников Израиля, связанный с еврейской историей периода Мишны и Талмуда. Он расположен в Нижней Галилее, недалеко от Кирьят-Тивона. Во II-IV веках нашей эры Бейт-Шеарим был значительным еврейским центром, а со временем стал национальным некрополем. Сюда стремились быть похороненными евреи не только из земли Израиля, но и из различных общин диаспоры Средиземноморья. Особое значение этого места связано с тем, что здесь был похоронен Раби Иуда Анаси, духовный лидер своего поколения и составитель Мишны. После его смерти Бейт-Шеарим приобрел общееврейский статус и стал символом непрерывности еврейской традиции. В скалах Бейт-Шеарим высечены десятки катакомб и подземных усыпальниц. На саркофагах и стенах сохранились надписи на иврите, арамейском, греческом и латинском языках, что отражает многоязычный и многокультурный характер еврейского мира поздней античности. Археологические исследования показали, что Бейт-Шеарим был не только местом захоронений, но и поселением с развитой городской жизнью, ремеслами и широкими культурными связями. Сегодня национальный парк Бейт-Шеарим включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место позволяет увидеть, как еврейская жизнь, культура и идентичность продолжали развиваться даже в период отсутствия еврейской государственности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Ряды армейской медицинской службы пополнились новой группой специалистов из ультраортодоксального сектора. Около 40 бойцов бригады Хашмунаим успешно завершили профильный курс боевых медиков. Интенсивная программа подготовки продолжалась 8 недель и была сосредоточена на стандартах и доктрине военной медицины армии обороны Израиля. В ходе занятий курсанты на практике освоили алгоритмы оказания неотложной помощи как в повседневных условиях службы, так и в нештатных критических ситуациях на поле боя. Весь курс проходил на тренировочной базе бригады Хашмунаим в условиях полной адаптации учебного процесса и армейского быта к укладу жизни военнослужащих харидим. Вопрос обеспечения безопасности лидера партии Яшар Гади Айзенкота получил компромиссное решение после громкого скандала. Напомню, что ранее глава Шабак Давид Зини отклонил запрос на выделение государственной охраны Айзенкоту из-за отсутствия данных о подготовке покушения, заявив политику буквально следующее. Вот номер горячей линии экстренной помощи, если что-то случится, звоните по этому номеру. Конец цитаты. После волны критики силовики утвердили особый формат. Частным телохранителям Айзенкота официально выдали разрешение на боевое оружие на весь период его предвыборной гонки. Сегодня утром, 27 августа, пришли новые подробности в деле о ликвидации криминального авторитета Яниса Юшваева. Напомню, что подозреваемый в нападении был схвачен накануне правоохранительными органами. Как стало известно, предполагаемый исполнитель покушения на лидера кавказской мафии совсем недавно вышел на свободу. Его предыдущее освобождение из-под стражи состоялось в начале мая. Нападавший мужчина имеет богатый список в криминальном мире и целый ряд прежних обвинительных приговоров. В его биографии значатся судимости за торговлю и хранение запрещенных веществ, умышленные поджоги, прямые угрозы расправой, а также создание помех судебным разбирательствам и препятствование правосудию. Следствие же продолжает сбор улик по резонансному делу. Напомню, что в прошлое воскресенье 23 августа около автозаправочной станции в Кесарии в результате нападения был лишен жизни местный авторитет Янис Юшваев. Нападавший атаковал мужчину, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Масштабная ночная операция против нелегального пребывания в стране развернулась в Центральном округе. Бойцы МАГАВ совместно с полицейскими нагрянули в жилой комплекс, где укрывались 16 нелегальных жителей территории. Во время рейда один из нарушителей попытался скрыться от силовиков и прыгнул со второго этажа здания. Получил травмы, после чего был доставлен в больницу. По другому адресу стражи порядка задержали местного жителя, подозреваемого в организации ночлега для нелегалов. Все фигуранты переданы на допрос следователям, а в отношении самого здания правоохранительные органы инициировали процедуру конфискации. Очередной подпольный склад запрещенных веществ и боеприпасов ликвидирован на севере страны. Во время рейда сотрудники Северного округа полиции совместно с бойцами МАГАВ накрыли криминальный тайник. Подозреваемые замаскировали все в обычной упаковке из-под кофе. Кроме того, на объекте нашли большое количество боеприпасов. По подозрению в хранении задержан 24-летний местный житель. Полиция уже ходатайствует в суде о продлении срока его содержания под стражей. Всего же с начала года на севере страны изъято более 600 единиц нелегального вооружения. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 27 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30.

32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите есть выражение «терах эрец», буквально «путь земли». На практике это одно из ключевых понятий еврейской культуры, связанное с нормами поведения и отношения к людям. В классических источниках встречается фраза «терах эрец кадмаля Тора». Правильное человеческое поведение предшествует Торе. То есть базовые нормы этики и уважения считаются фундаментом, на котором строится все остальное. Это понятие прошло через века и стало частью общей еврейской и израильской традиции. Сегодня «дерех эрец» употребляют в двух основных значениях. В религиозной среде это корректное, достойное поведение, аккуратность, честность, уважение к другим. В светской израильской культуре выражение чаще означает нормы общественного поведения, учитывать нужды окружающих, не создавать лишних проблем, вести себя по-человечески. При этом израильская коммуникация известна своей прямотой и резкостью, но здесь отличают прямоту от отсутствия «дерех эрец». Этот принцип встроен и в гражданское воспитание. Его упоминают в школе, в армии и в общественных программах. Для израильского общества «дерех эрец» – не абстрактная мораль, а практическая норма, которая помогает жить в плотном, шумном и очень разнообразном сообществе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Ряды армейской медицинской службы пополнились новой группой специалистов из ультраортодоксального сектора. Около 40 бойцов бригады Хашмунаим успешно завершили профильный курс боевых медиков. Интенсивная программа подготовки продолжалась 8 недель и была сосредоточена на стандартах и доктрине военной медицины Армии обороны Израиля. В ходе занятий курсанты на практике освоили алгоритмы оказания неотложной помощи как в повседневных условиях службы, так и в нештатных критических ситуациях на поле боя. Весь курс проходил на тренировочной базе бригады Хашмунаим в условиях полной адаптации учебного процесса и армейского быта к укладу жизни военнослужащих харидим. Вопрос обеспечения безопасности лидера партии Яшар Гади Айзенкота получил компромиссное решение после громкого скандала. Напомню, что ранее глава Шабак Давид Зини отклонил запрос на выделение государственной охраны Айзенкоту из-за отсутствия данных о подготовке покушения, заявив политику буквально следующее. Вот номер горячей линии экстренной помощи, если что-то случится, звоните по этому номеру. Конец цитаты. После волны критики силовики утвердили особый формат. Частным телохранителям Айзенкота официально выдали разрешение на боевое оружие на весь период его предвыборной гонки. Сегодня утром, 27 августа, пришли новые подробности в деле о ликвидации криминального авторитета Яниса Юшваева. Напомню, что подозреваемый в нападении был схвачен накануне правоохранительными органами. Как стало известно, предполагаемый исполнитель покушения на лидера кавказской мафии совсем недавно вышел на свободу. Его предыдущее освобождение из-под стражи состоялось в начале мая. Нападавший мужчина имеет богатый список в криминальном мире и целый ряд прежних обвинительных приговоров. В его биографии значатся судимости за торговлю и хранение запрещенных веществ, умышленные поджоги, прямые угрозы расправой, а также создание помех судебным разбирательствам и препятствование правосудию. Следствие же продолжает сбор улик по резонансному делу. Напомню, что в прошлое воскресенье 23 августа около автозаправочной станции в Кесарии в результате нападения был лишен жизни местный авторитет Янис Юшваев. Нападавший атаковал мужчину, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Масштабная ночная операция против нелегального пребывания в стране развернулась в Центральном округе. Бойцы МАГАФ совместно с полицейскими нагрянули в жилой комплекс, где укрывались 16 нелегальных жителей территории. Во время рейда один из нарушителей попытался скрыться от силовиков и прыгнул со второго этажа здания. Получил травмы, после чего был доставлен в больницу. По другому адресу стражи порядка задержали местного жителя, подозреваемого в организации ночлега для нелегалов. Все фигуранты переданы на допрос следователям, а в отношении самого здания правоохранительные органы инициировали процедуру конфискации. Очередной подпольный склад запрещенных веществ и боеприпасов ликвидирован на севере страны. Во время рейда сотрудники Северного округа полиции совместно с бойцами МАГАФ накрыли криминальный тайник. Подозреваемые замаскировали все в обычной упаковке из-под кофе. Кроме того, на объекте нашли большое количество боеприпасов. По подозрению в хранении задержан 24-летний местный житель. Полиция уже ходатайствует в суде о продлении срока его содержания под стражей. Всего же с начала года на севере страны изъято более 600 единиц нелегального вооружения. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 27 августа. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: С мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Теннис в Израиле развивался постепенно, но последовательно. У страны нет огромных спортивных академий или мощной федерации, но есть сочетание факторов, которые оказались важнее. Один из них – климат. В Израиле можно тренироваться на открытых кортах почти круглый год, и это большое преимущество для подготовки юниоров и профессионалов. Первые заметные успехи пришли в 80-е годы благодаря Амосу Мансдорфу. Он стал первым израильтянином, вошедшим в топ-20 мирового рейтинга. Выиграл 6 турниров ATP и достиг 15-й строчки в мире. Его выступления на Australian Open и турнирах Masters долгое время оставались эталоном для следующего поколения. В женском теннисе значимую роль сыграла Анна Смашнова. В начале 2000-х она входила в топ-20 и выиграла 6 турниров тура. Позже к лидерам присоединилась Шахар ПР, достигшая 11-го места в мировом рейтинге, самого высокого результата для израильской теннисистки. Она дважды доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема». В мужском теннисе после Мансдорфа выделялись Дуди Сэлла, стабильно державшийся в топ-100 и представлявший Израиль на Олимпийских играх,

и Элеор Содри, один из наиболее перспективных юниоров начала 2000-х. Отдельная глава – парный теннис. Самый яркий успех здесь принадлежит дуэту Энди Рам и Йони Эрлих. В 2008 году они выиграли Australian Open в мужской паре, первый в истории Израиля титул «Большого шлема». Рам также стал чемпионом Ролан-Гаррос в миксте. На уровне команд Израиль также отметился. В 2019 году мужская сборная впервые вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв Россию в одном из самых громких матчей десятилетия. Инфраструктура остается компактной, но устойчивой. Ключевую роль играет сеть израильских теннисных центров – Рамат-а-Шарон, Тель-Авив, Хайфа, Ашдод, Иерусалим и другие города. Эти центры совмещают спортивную подготовку с социальными программами, что делает теннис доступным для детей из разных общин и слоев населения. Несмотря на небольшие размеры спортивной системы, Израиль продолжает стабильно появляться в мировом туре. Отдельные игроки выходят в основные сетки турниров «Большого шлема», пары занимают позиции в рейтинге, а юниорские центры проводят международные соревнования круглый год, чему снова способствует климат. Теннис в Израиле не массовый спорт и не источник громких сенсаций. Но пример того, как небольшая, но организованная структура способна поддерживать стабильное присутствие на мировой карте. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Война не сломала израильскую экономику, она ее перестроила. После спада инвестиций в 2024 году, в 2025 стартап-нация неожиданно вернулась на траекторию роста. По данным Startup Nation Central, за первое полугодие стартапы привлекли 9,3 миллиарда долларов, на 54% больше, чем во второй половине прошлого года. Главные направления – безопасность, медицина, энергетика и агротех. Многие инженеры, вернувшиеся из армейских подразделений кибербороны, открывают собственные компании. Они создают технологии, которые решают реальные задачи. Как защитить данные больниц? Как предсказывать обстрелы с помощью искусственного интеллекта? Как экономить воду в пустыне? Государство запустило грантовые программы для предприятий на севере и в Негеве. А хай-тек перестает быть только тель-авивским. Кластеры растут в Хайфе, Нетании и Бершеве. Экономика стала спокойнее и взрослее. Меньше шума, больше смысла. И, похоже, Израиль снова изобретает себя заново. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Сманок, хотим отдохнуть. Манокруиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маносапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева.
1: ЗАКА – это израильская добровольческая организация, созданная в конце 80-х годов в Иерусалиме. Ее основная задача с самого начала была узкой и уникальной – идентификация погибших и уважительное обращение с телами жертв в чрезвычайных ситуациях. Организация возникла на фоне терактов и тяжелых аварий, когда стало ясно, что государственным службам не хватает специализированных подразделений для работы с жертвами массовых катастроф. Основатели ЗАКА выстроили модель, основанную на сочетании гражданской инициативы, религиозных принципов и строгих профессиональных протоколов. В отличие от служб скорой помощи, ЗАКА не занимается лечением пострадавших. Ее миссия начинается там, где речь идет о идентификации, сборе останков, документации и взаимодействии с полицией и судебно-медицинскими структурами. Эта работа требует высокой точности, психологической устойчивости и постоянного обучения. Организация уделяет большое внимание оснащению и технологическому развитию. Волонтеры используют специализированное защитное снаряжение, средства связи и мобильные подразделения быстрого реагирования. Одним из характерных элементов ЗАКА стали мотоциклетные группы, которые позволяют волонтерам быстро прибывать на место происшествия в условиях городского трафика. Со временем деятельность ЗАКА вышла за пределы Израиля. У организации есть отделение

0: и представители за рубежом, которые привлекаются к работе при международных катастрофах и чрезвычайных ситуациях по запросу местных властей или еврейских общин. ЗАКа постоянно обновляет свои протоколы, обучающие программы и техническое оснащение. Это делает организацию не статичной структурой, а развивающейся системой гражданского реагирования, основанной на опыте и ответственности. Таким образом, ЗАКа – это не служба экстренной помощи и не медицинская организация, а уникальный пример того, как добровольцы берут на себя одну из самых сложных и незаметных задач современного общества.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ави Дихтер родился в Ашкелоне в 1952 году. Его путь начинается в армии в элитном подразделении «Шальдаг», где он занимался разведывательно-оперативной работой еще в те годы, когда это подразделение только формировалось. После службы он поступил в Шабак и провел там более 30 лет. В Шабаке Дихтер занимал разные должности – от полевой работы до управления направлениями. В 2000 году на фоне растущей напряженности он был назначен на должность главы общей службы безопасности. Он руководил Шабаком в один из самых сложных периодов – во время второй интифады. Именно тогда были сформированы многие механизмы оперативного взаимодействия между Шабаком и ЦААЛем, а также внедрены технологии, которые по-настоящему изменили контур.

террористическую модель Цаля. В 2005 году Дихтер завершил свой срок и получил премию Израиля за вклад в безопасность государства. После ухода со службы он вошел в политику. Сначала в составе партии Кадима, затем в Ликуде. В разные годы занимал ключевые позиции: депутат Кнессета, министр общей безопасности, министр внутренних дел, председатель комиссии по иностранным делам и обороне. В действующем правительстве Дихтер занимает пост министра сельского хозяйства, и при этом он входит в расширенный кабинет по безопасности, орган, который принимает стратегические решения. Его опыт руководителя спецслужбы, знания оперативной работы и прошлые должности делают его одной из самых профессиональных фигур в вопросах нацбезопасности. Отдельная черта Дихтера – владение арабским языком. Он изучал его еще в 70-е по требованию службы, и за десятилетия работы это стало инструментом, который помогал ему как в операциях, так и позднее в политике. За пределами работы Дихтер известен своей любовью к спорту. Он много лет участвует в велосипедных марафонах, поддерживает благотворительные забеги и считает физическую форму частью профессиональной дисциплины. Ави Дихтер – это редкий пример человека, который прошел путь от элитного подразделения до одного из самых опытных министров и аналитиков Израиля. Его биография не о публичности, а о системе, последовательности и долгой службе, которая продолжается и сегодня. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Шнат Ширут – это добровольный год общественной службы, который некоторые израильские подростки выбирают перед армией. Формально он не обязателен, но стал важной частью израильской культуры участия и ответственности. В Шнат Ширут идут выпускники школ в возрасте 18-19 лет. Они становятся волонтерами в общественных организациях, молодежных движениях, муниципалитетах или некоммерческих проектах. Работа – почти всегда полная занятость, а жизнь проходит в специальных квартирах или общежитиях, где ребята сами ведут быт и хозяйство. Чаще всего добровольцы помогают детям и подросткам в школах и интернатах, людям с ограниченными возможностями, новым репатриантам, местным общинам, экологическим и социальным инициативам. Задачи могут быть самыми разными. От сопровождения подростков в школах до организации кружков и мероприятий, от помощи пожилым до участия в программах безопасности в малых городах. Для государства Шнат Ширут – это система, которая закрывает важные социальные потребности, усиливает образование, интеграцию и общинную поддержку там, где не хватает ресурсов. Для самих участников – это шанс на самостоятельную жизнь и опыт, которого обычно нет сразу после школы. За год ребята учатся работать в команде, брать ответственность и видеть очень разные стороны израильской реальности. Многие говорят, что именно этот год стал для них более формирующим, чем школа. Шнат Ширут – не альтернатива службе в армии и не способ уйти от обязанностей. Это еще одна форма вклада в общество, очень характерная для Израиля – помогать, быть полезным и становиться частью общины еще до того, как впервые наденешь военную форму. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: She may contain me, urge, run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.